кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер.

0: Я позабыл твое лицо, синий глаз.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки к закону, которые позволят в ускоренном порядке повысить плату за транзит российского зерна. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяцев до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Latrailnet оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременные дожди в Курзаме и северо-западной части Видзема. Более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон. Новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Здравствуйте всем вам. Доброе утро, друзья. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы начинаем нашу программу. И сегодня мы, в общем-то, приветствуем пятницу. Пятницу, 18 сентября. Эта дата для меня лично очень памятна, потому что именно эта дата считается днем начала моей другой деятельности, не связанной с радио, но тоже очень мною любимой, связанной с шоу-бизнесом. В общем... Да, 18 сентября 2003 года, тогда я хорошо отжег, да, как говорится. Ну, в общем, у вас тоже, если есть какие-то памятные даты, наверняка вы отмечаете, может быть, а может быть, просто вспоминаете добрым словом. Я, кстати, не отмечаю, но добрым словом каждый год вспоминаю. И более подробно, возможно, и о ваших памятных датах, и о моих мы поговорим в начале третьего часа. Доброе утро. Всего у нас 3 часа до 10 утра. Пока что только первый начинается. И сегодня сегодня день отмочки хвостов, день вина Гренаш. Также сегодня день объятий отправителя поздравительной открытки, день уважения, день казинаков из риса, день чизбургера, день запахов пряностей для глинтвейна, день первой любви. О, и многие другие праздники, например, Международный день электронной книги. Кстати, говорят, что детям лучше не давать в руки гаджет, чтобы они смотрели сами, а лучше включать, вот, допустим, если едешь в машине куда-то далеко, электронную книгу, не электронную, а аудиокнигу, да, скажем так, может быть, это немножко разные вещи, но тоже можно сказать электронные. Вот, это я к слову говорю, и пусть они слушают какую-то интересную историю, интересный рассказ, может быть, из списка литературы, которую нужно прочитать летом, например, а почему бы и нет. Ну, в общем, много говорим, давайте начинать нашу программу. Я Кирилл Низовцев, ближайшие 3 часа буду вместе с вами, мы готовы начинать. Если вы в нашей компании, то вперед, друзья, мы поехали. Доброе утро!
0: Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Вот такая очень важная социальная новость, как мне кажется. Почти 8 километров Лиепайского пляжа покрыто водорослями, но у города закончились деньги на их уборку. На очистку уже потратили 167 тысяч евро, почти вдвое больше запланированного. Значит, 20-метровая полоса водорослей застелила эти 8 километров. В этом году их больше обычного из-за запаха и трудностей с выходом к воде. Мнения отдыхающих разделились. Кто-то говорит, что ему все равно, в море не плаваю. Другим наверняка мешают, они жалуются, что в море не войти. Значит, это говорит Андрей. Зато турист из Финляндии считает, что это просто запах моря, к которому он привык. Выброшенные в сентябре на берег водоросли собирать не будут. Их оставят перегнивать естественным путем. Это естественный процесс для нашего Лиепайского побережья. Здесь отлично видно, что эти залежи водорослей – хорошая подкормка для птиц. Причем не только для тех, что живут на побережье, но и для перелетных. Как раз сейчас осень, когда вдоль берега на юг летят большие стаи птиц. Они садятся здесь и кормятся перед дальним путем, рассказывает представитель коммунального управления Лиепая господин Шталц. Значит, в нынешнем сезоне водоросли убирали 4 раза, вывезли больше 15 тысяч кубометров, это обошлось в 167 тысяч евро. Значит, запланировали 90 на это, то есть очень много переплатили. Бюджет исчерпан, так что до конца года берег чистить больше не будут. На следующий год коммунальное управление запросит как минимум столько же. Думаю, мы запланируем даже больше средств в городском бюджете, чтобы обеспечить вывоз морских водорослей. Прогулки по пляжу безопасны сейчас, но задерживаться в гуще водорослей специалисты не советуют. По словам старшего специалиста инспекции здравоохранения Элины Крастини, в этих залежах идут процессы разложения, размножения микробов. К тому же они привлекают птиц, значит, чаек и ворон, и из-за этого возникает риск фекального загрязнения. Поэтому не стоит трогать их руками, ходить босиком или пускать туда домашних животных. Ну, в общем-то, честно говоря, так себе история, хочу сказать, когда они, значит, летом лежат и солнце светит, они начинают тухнуть, они начинают вонять, гнить. Это отвратительно, отвратительная вонь. И, конечно, совершенно никак не связано с эстетикой какого-то пляжного, роскошного летнего отдыха. В Юрмале их убирают, вот, но не знаю насчет осеннего периода, зимнего периода. Может быть, действительно, это не так принципиально, не так важно. Но я бы, конечно, от них, честно говоря, как-то избавился. Вообще, вот, проблема вот этих всех бюджетных денег в том, что, значит, они заканчиваются, да, на определенную цель. И потом уже, в общем, как бы никак. Получается, цель не достигнута, и денег как бы нет, и никто уделять новую партию не собирается, не планирует. Вот это мне не очень нравится. Я считаю, что, конечно, в каких-то разумных моментах деньги должны выделяться, может быть, с какого-то другого фонда. Есть вещи, которые необходимы, есть вещи, которые стоит действительно делать. Например, убирать водоросли. Я бы все-таки убирал. Ну и, в общем, насколько я понимаю, пока еще не сезон прогулки с собаками по Юрмальскому побережью. Однако, когда вот я выхожу немножко дышать воздухом, значит, смотрю, нет-нет, да выходят дамы, значит, с собаками. У кого одна собака, у кого две, и смотрю, выходят и по сторонам смотрят. Если полиция знает, что с собаками нельзя, полиции нет, и значит, они идут и гуляют. И получают от этого удовольствие. Хотя по факту не получают, по факту они, значит, всю прогулку нервничают и рискуют попасть на достаточно большой штраф. Не понимаю, для чего это? Других мест прогуляться нет с собаками, что ли? Или, может быть, без собак по пляжу как-то скучно одним гулять? Не знаю, у меня нет животных, и, наверное, в этом смысле, слава богу, поскольку, во всяком случае, некого выводить на пляж, кроме как своих детей. Ну, как-то так. В общем, поговорили. Казалось бы, проблема какая-то ерундовая, но, с другой стороны, знаете, вот там проблемочка маленькая, там. И когда они все вместе собираются, нам кажется, что в этой стране жить не очень комфортно и приятно. А хотелось бы, чтобы было комфортно и приятно. Поэтому давайте избавляться от этих мелких проблем, и жизнь станет гораздо более классной, как мне кажется. Да? В общем, вам хороших выходных, наступающих, и всего самого замечательного. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизлас Кенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
3: В театре Чехова будет...
4: Тише!
3: Что такое?
4: По-русски об искусстве нельзя.
3: Да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
4: Что еще ты мне не скажешь?
3: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Эзи Калнаня.
4: Один за всех.
3: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
4: Цитаты и стихи можно?
5: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
4: Понравилось?
3: Поэт.
4: Где встретимся?
3: Встретимся в Чехове.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение. Тельцы, сегодня вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать. Близнецы, сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишней пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем с надеждой на столь же блистательный результат. Раки. Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то, к сожалению, лучше оставить на потом. Львы. Если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактором, что приобрели полезный жизненный опыт. Девы. Сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними. В его компании может это и не лишнее, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. Весы. Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно, тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки, вы всегда успеете. Скорпионы. Хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам не безразличен, скажите это еще разок, и вам нетрудно, и ему приятно. Стрельцы. Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости. Козероги. Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача состоит в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда. Водолеи. Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. И, наконец, рыбы. Сегодня вы сможете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, с последствиями которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Вот такой гороскоп на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курзаме и на северо-западе Видзаме более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу-сервис bodies.lv.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза. Это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А. И в интернете milbaza.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билишу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, что было актуально в 90-е, собственно, актуально и до сих пор, но в 90-е, по-моему, особенно люди от этого тащились, особенно женщины. Представьте себе, что леггинсы или лосины, как их называют, были украдены женщинами у мужчин, так же, как ранее это было сделано с брюками и шортами, рубашками и футболками. Сегодня говорим про лосины. Предшественником леггинсов историки моды называют кожаные гамаши, их носили североамериканские индейцы. История появления лосин началась достаточно давно, в средние века. Их как средство, способное защитить от холода, носили в те времена только мужчины. Леггинсы периода средневековья имели преимущественно нейтральные цвета, но лет 30 назад они удивительным образом преобразились, став более яркими. Свою роль сыграли принты и фантастические узоры. Дизайнеры 80-х быстро поняли, что приспособить леггинсы к разному стилю можно легко и незатейливо. Носить их можно как с практичными балетками, так и с тяжелыми ботинками. Неплохо они будут смотреться и с романтичным платьем, усыпанным горохом или цветами. К лосинам принято было надевать платья-свитера или чудовищные балахоны, носить челки Карлсон и как украшение массивные пластмассовые клипсы. Молодежь, недолго думая, быстро подхватила новый тренд. Улицы Европы запестрили лосинами. Новый этап в истории лосин начался в конце 80-х, начале 90-х. Это период, когда леггинсы вновь смогли заявить о себе, появившись на подиумах Милана, Лондона, Нью-Йорка, Парижа. Однако они уже стали немного скромнее. Леггинсы в 90-е носят уже не как брюки, теперь они более близки к колготкам. Если в 60-е годы при их изготовлении использовалась синтетика, то новые леггинсы стали производить из хлопка. Популярными стали темно-синий, серый, коричневый и черный цвета. Носить леггинсы со шлепанцами или кроссовками считается дурным тоном. Идеальный вариант – это обувь, имеющая плоскую подошву, например, туфли-лодочки или балетки. Высокие каблуки позволительно носить лишь длинноногим. Тем же, кто предпочитает яркие тона и рисунки, настоятельно рекомендуют воздержаться от хитовых расцветок 80-х в крапинку. А вот в выборе длины любителей леггинсов не ограничивают. Здесь им дарована полная свобода до колен, капри или полностью скрывающие лодыжки. Первый вариант, где лосины до колен, самый опасный. Он требует, чтобы ноги были изящны. Многие красотки шоу-бизнеса демонстрировали леггинсы на своих стройных ножках. Ну и лосины до сих пор не уступают своих позиций. Вот такая коротенькая, но весьма информативная история появления лосин. И, собственно, мы об этом рассказали.
0: То время.

0: Реклама.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
7: Борис Брейча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Борис un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu, scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
8: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
9: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: последних новостей.
1: Ну вот сейчас тема, которая, наверное, возбудит в хорошем смысле этого слова всех вас, да? В Латвии риск бедности среди пожилых людей значительно превышает средние показатели по ЕС. Между тем, в среднем по ЕС именно жители старше 65 лет меньше всего подвержены риску бедности или социальной изоляции. Начинает указывать в своем комментарии эксперты одного из латвийских банков. И данные Евростат показывают, что в ЕС самый высокий риск бедности или социальной изоляции зарегистрирован среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, 26%. Значит, самый высокий был риск, да, а самый низкий среди жителей в возрасте от 65 – это 19%. В большинстве стран ЕС пожилой возраст обычно связан с относительно более стабильным финансовым положением, чем молодость или средний возраст. Однако в Латвии ситуация иная. Риску бедности или социализации подвержены 42% жителей Латвии в возрасте от 65 лет. Это более чем в два раза выше среднего показателя по Европейскому Союзу. При этом наблюдается тенденция к дальнейшему росту. В 2023 году этот показатель составлял 41%. Свидетельствуют данные Центрального статуправления. Это означает, что почти каждому второму пожилому жителю Латвии не хватает доходов, чтобы без опасений покрывать повседневные потребности, не говоря уже о непредвиденных расходах, например, на медобслуживание. Значит, финансовое положение после достижения пенсионного возраста является частью долгосрочного финансового планирования, в рамках которого человек может существенно повлиять на уровень своих будущих доходов. Дополнительные накопления, созданные на втором и третьем пенсионном уровнях, а также с помощью инвестиций, могут смягчить падение доходов, которое неизбежно происходит после завершения активной трудовой деятельности. Гарантированная государством пенсия редко позволяет сохранить доходы, сопоставимые с прежним уровнем жизни, отмечают эксперты. Ситуацию осложняет и демографические изменения. Сейчас в Латвии на одного пенсионера приходится около 2,5 работающих. Однако при сохранении нынешних тенденций рождаемости к 2050 году этот показатель может сократиться примерно до 1,3 работающего на одного пенсионера. И одновременно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни, которая сейчас в Латвии составляет в среднем 75,5 лет, свидетельствуют данные ЦСУ, Центрального статуправления. Это означает, что в будущем пенсионеров будет относительно больше работающих, за счет которых финансируется государственная система, меньше. При этом период жизни после выхода на пенсию для каждого человека может стать продолжительным, говорят специалисты. Ну, вы знаете, я считаю, что неплохо, когда период жизни, значит, после того, как человек вышел на пенсию, длительный. Потому что, вы знаете, иногда тоже хочется просто бросить все, ничего не делать, как-то отдыхать, получать удовольствие. Но когда я, в общем-то, пытаюсь взять какой-нибудь там выходной себе или еще что-то, или просто забить и ничего не делать, как-то вот все равно нехорошо. Нехорошо на душе. Такая вот натура, знаете, человек, значит, понимаете, вот неспокойная, что ли, какая-то. Вот все не так. И сложно угодить. Ну, лично мне, во всяком случае, сложно угодить. Значит, иногда, конечно, наступает момент абсолютной гармонии, и в этот период я получаю истинный кайф, истинное удовольствие от жизни. Но могу сказать, что, конечно, здорово работать,

0: необходимо. А вообще, я желаю вам хороших детей и внуков, ответственных, которые в любой момент, даже если у вас не будет возможности, вас поддержат на этом жизненном пути. Вот такие вот новости. Мы продолжаем, друзья. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Часов утра.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвийцы все чаще покупают за границей. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 100 000 евро. Для сравнения, 3 месяцами ранее их было 4 600 000. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85%, или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 200 000 посылок, во втором показатель снизился до 3 900 000. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта. 24%. Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через покоматы. Остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов: Почты Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 покомата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Умнива. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. Покоматы при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии.
1: Про кредиты.
2: После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой и рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременные дожди в Курзаме и северо-западной части Видзема. Более интенсивные осадки. Южный и юго-западный ветер усилится. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Друзья мои, всем здравствуйте! Второй час доброго утра начинается на Авторадио Латвии. Сегодня 18 сентября, сегодня пятница. И ближайшие 2 часа оставшиеся мы будем вместе, друзья мои. И ближайшие 2 выходных дня мы будем отдыхать. И слава богу. Ну, хотя бы можно выспаться. Для меня это вообще очень весомо и важно. Честно говоря, мало сплю и плохо высыпаюсь, конечно, плохо. Это вредно для здоровья, друзья. Мы надеемся, что вы не так, как я, поступаете глупо, опрометчиво, ложитесь спать рано. Если вы встаете рано, то и спать надо ложиться рано, чтобы хотя бы 8 часов сна было у каждого из нас. Захарий, Елизавета, так называется народный праздник, который отмечается сегодня. В православном мире по традиции в этот день положено обмести весь дом березовым веником. Это защитить жилище от нечистоты. чистой силы до весны. Также считается очень полезным попариться в бане для придания организму сил и здоровья на целый год. По легенде, именно святая Елизавета предсказала Марии рождение сына, поэтому с давних пор этот праздник славится как один из наиболее благоприятных дней для гадания на любовь, судьбу и суженого. А, девчонки, ну давайте. Но, значит, рожденный в этот день обретает сверхъестественный дар. Он может стать знахарем или колдуном, и нечисть такого человека боится, обходит стороной. Предсказанное в этот день обязательно сбудется. Если рябина хорошо уродила, осень будет ненастной. Если листья рябины пожелтели, значит, зима будет ранней и морозной. Ох, главное, чтобы листья рябины не желтели, честно я вам скажу. Вот такие вот у меня пожелания. Друзья мои, в общем, я желаю вам всем, конечно, безусловно, бодрости, безусловно, хорошо себя чувствовать, потому что это очень важно. Вообще нужно комфортно одеваться, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот вчера пошел, я купил новые кроссовки. Вы знаете, так хорошо стало, комфортно. Я понял, господи, как я неправильно жил, ходя в старых долгое время. Вы знаете, и просто кайфанул, ей-богу. Это мне было так хорошо и комфортно. Я себя реально сразу хорошо почувствовал и физически, и психически. Это для меня очень ценно. А для вас, надеюсь, что так же. В общем, мы продолжаем. Всем привет. И программа «Доброе утро» вместе с вами.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение. Тельцы, сегодня вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать. Близнецы, сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишне пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем с надеждой на столь же блистательный результат. Раки, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то сожаление лучше оставить на потом. Львы, если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактором, что приобрели полезный жизненный опыт. Девы, сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними. В его компании может это и не лишнее, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. Весы. Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно, тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки, вы всегда успеете. Скорпионы. Хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам не безразличен, скажите это еще разок, и вам нетрудно, и ему приятно. Стрельцы. Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости. Козероги, сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача состоит в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда. Водолеи, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. И, наконец, рыбы. Сегодня вы сможете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, с последствиями которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Вот такой гороскоп на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: В Латвии, как и во всем Евросоюзе, с 16 по 22 сентября проходит неделя безопасности движения Road Pool. На дорогах усилено патрулирование, проверяют не только водителей, но также пешеходов, велосипедистов и людей на электрогаджетах. По тем сводкам, которые приходят от госполиции, каких-то отличий от обычных показателей пока не видно. Хотя в среду наблюдался пониженный уровень аварийности. Однако считать это тенденцией пока не приходится. Напомним, основная цель акции Road Pool – снижение ДТП с пострадавшими и погибшими. Данные по вчерашнему дню мы скоро получим. Пока же обратим внимание на текущую дорожную обстановку. На мониторе 5 баллов, дороги загружены на 56% и 37 заторов от 5 минут. Основные проблемы на Даугавгривас. Затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита и классика на Густава Земгала-Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали. Что касается погоды, днем и вечером остается вероятность осадков, кратковременных дождей, при этом воздух прогреется до 17 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой пятницы и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: из последних новостей.
1: Вот такая очень важная социальная новость, как мне кажется. Почти 8 километров Лиепайского пляжа покрыто водорослями, но у города закончились деньги на их уборку. На очистку уже потратили 167 тысяч евро, почти вдвое больше запланированного. Значит, 20-метровая полоса водорослей застелила эти 8 километров. В этом году их больше обычного из-за запаха и трудностей с выходом к воде. Мнения отдыхающих разделились. Кто-то говорит, что ему все равно, в море не плаваю. Другим наверняка мешают, они жалуются, что в море не войти. Значит, это говорит Андрей. Зато турист из Финляндии считает, что это просто запах моря, к которому он привык. Выброшенные в сентябре на берег водоросли собирать не будут. Их оставят перегнивать естественным путем. Это естественный процесс для нашего Лиепайского побережья. Здесь отлично видно, что эти залежи водорослей – хорошая подкормка для птиц. Причем не только для тех, что живут на побережье, но и для перелетных. Как раз сейчас осень, когда вдоль берега на юг летят большие стаи птиц. Они садятся здесь и кормятся перед дальним путем, рассказывает представитель коммунального управления Лиепая господин Шталц. Значит, в нынешнем сезоне водоросли убирали 4, вывезли больше 15 тысяч кубометров, это обошлось в 167 тысяч евро. Значит, а запланировали 90 на это, то есть очень много переплатили. Бюджет исчерпан, так что до конца года берег чистить больше не будут. На следующий год коммунальное управление запросит как минимум столько же. Думаю, мы запланируем даже больше средств в городском бюджете, чтобы обеспечить вывоз морских водорослей. Прогулки по пляжу безопасны сейчас, но задерживаться в гуще водорослей специалисты не советуют. По словам старшего специалиста инспекции здравоохранения Элины Крастини, в этих залежах идут процессы разложения, размножения микробов. К тому же они привлекают птиц, значит, чаек и ворон, и из-за этого возникает риск фекального загрязнения. Поэтому не стоит трогать их руками, ходить босиком или пускать туда домашних животных. Ну, в общем-то, честно говоря, так себе история. Хочу сказать, когда они, значит, летом лежат, и солнце светит, они начинают тухнуть, они начинают вонять, гнить. Это отвратительно, отвратительная вонь. И, конечно, совершенно никак не связано с эстетикой какого-то пляжного, роскошного летнего отдыха. В Юрмале их убирают, вот, но не знаю насчет осеннего периода, зимнего периода. Может быть, действительно, это не так принципиально, не так важно. Но я бы, конечно, от них, честно говоря, как-то избавился. Вообще, вот, проблема вот этих всех бюджетных денег в том, что, значит, они заканчиваются, да, на определенную цель. И потом уже, в общем, как бы никак. Получается, цель не достигнута, и денег как бы нет, и никто уделять новую партию не собирается, не планирует. Вот это мне не очень нравится. Я считаю, что, конечно, в каких-то разумных моментах деньги должны выделяться, может быть, из какого-то другого фонда. Есть вещи, которые необходимы, есть вещи, которые стоит действительно делать. Например, убирать водоросли. Я бы все-таки убирал. Ну и, в общем, насколько я понимаю, пока еще не сезон прогулки с собаками по Юрмальскому побережью. Однако, когда вот я выхожу немножко дышать воздухом, значит, смотрю, нет-нет, да выходят дамы, значит, с собаками. У кого одна собака, у кого две, и смотрю, выходят и по сторонам смотрят. Если полиция знает, что с собаками нельзя, полиции нет, и значит, они идут и гуляют. И получают от этого удовольствие. Хотя по факту не получают, по факту они, значит, всю прогулку нервничают и рискуют попасть на достаточно большой штраф. Не понимаю, для чего это? Других мест прогуляться нет с собаками, что ли? Или, может быть, без собак по пляжу как-то скучно одним гулять? Не знаю, у меня нет животных, и, наверное, в этом смысле, слава богу, поскольку, во всяком случае, некого выводить на пляж, кроме как своих детей. Ну, как-то так. В общем, поговорили. Казалось бы, проблема какая-то ерундовая, но, с другой стороны, знаете, вот там проблемочка маленькая, там, когда они все вместе собираются, нам кажется, что в этой стране жить не очень комфортно и приятно. А хотелось бы, чтобы было комфортно и приятно. Поэтому давайте избавляться от этих мелких проблем, и жизнь станет гораздо более классный, как мне кажется, да? В общем, вам хороших выходных, наступающих, и всего самого замечательного. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курзаме и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунети АБТ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Ну вот сейчас тема, которая, наверное, возбудит в хорошем смысле этого слова всех вас, да? В Латвии риск бедности среди пожилых людей значительно превышает средние показатели по ЕС. Между тем, в среднем по ЕС именно жители старше 65 лет меньше всего подвержены риску бедности или социальной изоляции. Начинает указывать в своем комментарии эксперты одного из латвийских банков. И данные Евростат показывают, что в ЕС самый высокий риск бедности или социальной изоляции зарегистрирован среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, 26%. Значит, самый высокий был риск, да, а самый низкий среди жителей в возрасте от 65 – это 19%. В большинстве стран ЕС пожилой возраст обычно связан с относительно более стабильным финансовым положением, чем молодость или средний возраст. Однако в Латвии ситуация иная. Риску бедности или социализации подвержены 42% жителей Латвии в возрасте от 65 лет. Это более чем в два раза выше среднего показателя по Европейскому Союзу. При этом наблюдается тенденция к дальнейшему росту. В 2023 году этот показатель составлял 41%. Свидетельствуют данные Центрального статуправления. Это значит, что почти каждому второму пожилому жителю Латвии не хватает доходов, чтобы без опасений покрывать повседневные потребности, не говоря уже о непредвиденных расходах, например, на медобслуживание. Значит, финансовое положение после достижения пенсионного возраста является частью долгосрочного финансового планирования, в рамках которого человек может существенно повлиять на уровень своих будущих доходов. Дополнительные накопления, созданные на втором и третьем пенсионном уровнях, а также с помощью инвестиций, могут смягчить падение доходов, которое неизбежно происходит после завершения активной трудовой деятельности. Гарантированная государством пенсия редко позволяет сохранить доходы, сопоставимые с прежним уровнем жизни, отмечают эксперты. Ситуацию осложняет и демографическое изменение. Сейчас в Латвии на одного пенсионера приходится около 2,5 работающих. Однако при сохранении нынешних тенденций рождаемости к 2050 году этот показатель может сократиться примерно до 1,3 работающего на одного пенсионера. И одновременно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни, которая сейчас в Латвии составляет в среднем 75,5 лет, свидетельствуют данные ЦСУ, Центрального статуправления. Это означает, что в будущем пенсионеров будет относительно больше работающих, за счет которых финансируется государственная система, меньше. При этом период жизни после выхода на пенсию для каждого человека может стать продолжительным, говорят специалисты. Ну, вы знаете, я считаю, что неплохо, когда период жизни, значит, после того, как человек вышел на пенсию, длительный. Потому что, вы знаете, иногда тоже хочется просто бросить все, ничего не делать, как-то отдыхать, получать удовольствие. Но когда я, в общем-то, пытаюсь взять какой-нибудь там выходной себе или еще что-то, или просто забить и ничего не делать, как-то вот все равно нехорошо. Нехорошо на душе. Такая вот натура, знаете, человек, значит, понимаете, вот неспокойная, что ли, какая-то. Вот все, вот все не так, все не так. И сложно угодить. Ну, лично мне, во всяком случае, сложно угодить. Значит, иногда, конечно, наступает момент абсолютной гармонии, и в этот период я получаю истинный кайф, истинное удовольствие от жизни. Но могу сказать, что, конечно, здорово работать, здорово заниматься любимым именно делом, и при этом, безусловно, зарабатывать деньги именно со своего любимого дела так, чтобы ни в чем себе не отказывать. Ну, конечно, в рамках разумного. В общем, всем пенсионерам привет. Я желаю вам продолжительности большой, высокой жизни и, конечно, побольше, значит, накопленных денег. Я считаю, что нужно копить, чтобы деньги приумножались, росли. Вот. А когда на пенсию вы выходите, чтобы у вас был, значит, вот этот пассивный доход, да, так называемый, квартиры там в аренду и так далее. Вот. Ну и, конечно, накопление, что, безусловно, тоже очень-очень-очень важно, необходимо. А вообще, я желаю вам хороших детей и внуков, ответственных, которые в любой момент, даже если у вас не будет возможности, вас поддержат на этом жизненном пути. Вот такие вот новости. Мы продолжаем, друзья. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем движение только вперед. Мониторим ситуацию на рижских дорогах в пятницу 18 сентября. 5 баллов на мониторе пока остаются. Заторы собрались там, где им и положено быть в последнее время. Подросли затруднения на участке Лелор-Быскалнцема и далее на Вантовом мосту, на Карля-Ульманя-Гатве. А тройка лидеров у нас та же. Улица Даугавгривас, район перекрестка Круспилс и Гранита, а также Густава-Замгала-Гатве перед Бриевас в направлении порта. Алексей Счастливчик прислал напоминание об изменении в организации движения.
2: День добрый. Не знаю, говорили или нет, но повторение, как говорится, мать учения. Хочется напомнить людям обращать внимание на знаки. Добавился новый знак, перекресток Лачпиша и поворот на Бирзне Купиша, если ехать со стороны Сатыква, в сторону Чака. Так вот, поворота налево больше на Бирзне Купиша там нет. Но это не мешает всем поворачивать. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. День сегодня, хотя и пятничный, но по погоде противоречивый. В течение дня и особенно ближе к вечеру возможны осадки при температуре до плюс 15 градусов. Что касается трафика, он выходит на свой максимум. Ждем 6 баллов. Тем временем получили еще одно сообщение на тему соблюдения скоростного режима от Александра. Послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
3: Доброе утро. Сегодня у нас 18 сентября, да? Слушайте, я уже забыл, наверное. На проспекте Вестура устанавливают треногу. Фоторадар. Будьте внимательны, пожалуйста.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: В театре Чехова будет...
8: Тише!
7: Что такое?
8: По-русски об искусстве нельзя.
7: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
8: Что еще ты мне не скажешь?
7: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
8: Один за всех.
7: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
8: Цитаты и стихи можно.
9: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
8: Понравилось?
7: Поэт.
8: Где встретимся?
7: Встретимся в Чехове.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, что было актуально в 90-е, собственно, актуально и до сих пор, но в 90-е, по-моему, особенно люди от этого тащились, особенно женщины. Представьте себе, что леггинсы или лосины, как их называют, были украдены женщинами у мужчин, так же, как ранее это было сделано с брюками и шортами, рубашками и футболками. Сегодня говорим про лосины. Предшественником леггинсов историки моды называют кожаные гамаши, их носили североамериканские индейцы. История появления лосин началась достаточно давно, в средние века, их как средство, способное защитить от холода, носили в те времена только мужчины. Леггинсы периода средневековья имели преимущественно нейтральные цвета, но лет 30 назад они удивительным образом преобразились, став более яркими. Свою роль сыграли принты и фантастические узоры. Дизайнеры 80-х быстро поняли, что приспособить леггинсы к разному стилю можно легко и незатейливо. Носить их можно как с практичными балетками, так и с тяжелыми ботинками. Неплохо они будут смотреться и с романтичным платьем, усыпанным горохом или цветами. К лосинам принято было надевать платья-свитера или чудовищные балахоны, носить челки Карлсон и, как украшение, массивные пластмассовые клипсы. Молодежь, недолго думая, быстро подхватила новый тренд. Улицы Европы запестрили лосинами. Новый этап в истории лосин начался в конце 80-х, начале 90-х. Это период, когда леггинсы вновь смогли заявить о себе, появившись на подиумах Милана, Лондона, Нью-Йорка, Парижа. Однако они уже стали немного скромнее. Леггинсы в 90-е носят уже не как брюки, теперь они более близки к колготкам. Если в 60-е годы при их изготовлении использовалась синтетика, то новые леггинсы стали производить из хлопка. Популярными стали темно-синий, серый, коричневый и черный цвета. Носить леггинсы со шлепанцами или кроссовками считается дурным тоном. Идеальный вариант – это обувь, имеющая плоскую подошву. Например, туфли-лодочки или балетки. Высокие каблуки позволительно носить лишь длинноногим. Тем же, кто предпочитает яркие тона и рисунки, настоятельно рекомендуют воздержаться от хитовых расцветок 80-х в крапинку. А вот в выборе длины любителей леггинсов не ограничивают. Здесь им дарована полная свобода до колен, капри или полностью скрывающие лодыжки. Первый вариант, где лосины до колен, самый опасный. Он требует, чтобы ноги были изящны. Многие красотки шоу-бизнеса демонстрировали леггинсы на своих стройных ножках. Ну и лосины до сих пор не уступают своих позиций. Вот такая коротенькая, но весьма информативная история появления лосин. И, собственно, мы об этом рассказали.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Air Baltic должна продолжать обеспечивать права пассажиров в полном объеме. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении

0: уже забронированных рейсов, центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании.
1: Про погоду.
0: В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируется переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10, плюс 12 градусов, на побережье до плюс 12, плюс 16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16, плюс 18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10, плюс 13. Днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
2: Третий час проекта «Доброе утро». Здравствуйте вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы едем дальше. Говорил я пару часов назад о том, что у каждого есть, конечно, какие-то памятные даты. Может быть, день рождения компании, начало бизнеса. Или, может быть, встреча с первой любовью. Кто знает. Я не знаю, что вы празднуете, например, в вашей личной жизни. Кто-то дату первого свидания, кто-то дату первого поцелуя, кто-то дату свадьбы, кто-то дату там начала совместного проживания, а кто-то все вместе. Ну, тем, кому нечего делать, мне кажется, в общем-то, как раз и нужно отмечать все-все-все, абсолютно все. Я вообще, честно говоря, удивляюсь, как у людей столько времени. У меня есть один знакомый, который, в общем, достаточно много занимается своими детьми, развозит их в разные кружки и секции целыми днями. При этом он еще работает, и при этом он еще успевает листать интернет и присылать всякие разные видосы, чтобы я посмеялся. Я говорю, откуда у тебя столько времени? А еще, когда он мне пришлет голосовые, он все время, значит, где-то ест, понимаете, за столом сидит, судя по всему, дома. Ну, не где-то, а дома. Да, но, в общем, на все хватает у него время, и это, конечно, удивительно, удивительно. Ну, наверное, может быть, такие люди действительно и празднуют все подряд. Вот. Хотя я бы ограничился, наверное, лишь только годовщиной свадьбы. Но мне кажется, как-то так более правильно. Ну, это мое мнение. В этот день на свет появился Виктор Талалихин, знаменитый летчик, также астрофизик Виктор Амбарцумян, значит, американский физик Эдвин Мак Милан, нобелевский лауреат, шведская актриса Грета Гарбо, а также Жан Фуко, знаменитый создатель гироскопа и маятника Фуко, французский физик, а также родился Уильям Сесил, английский государственный деятель эпохи Елизаветы I, и ни в коем разе не разработчик одежды, есть такой бренд Сесил, да, одежды. Многие подумают, что он как-то с этим связан. Нет, одежда современная, а товарищ жил в 16 веке, родился в 1520 году. И, наконец, значит, господин Борджи, Чезаре Борджиа, итальянский политический деятель эпохи Просвещения. Если вы в этот день появились на свет, я вас поздравляю, и следующая песня в том числе будет и для вас. Мы продолжаем до конца этого часа, будем вместе, 18 сентября, пятница, для вас.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Вот такая очень важная социальная новость, как мне кажется. Почти 8 километров Лиепайского пляжа покрыто водорослями, но у города закончились деньги на их уборку. На очистку уже потратили 167 тысяч евро, почти вдвое больше запланированного. Значит, 20-метровая полоса водорослей застелила эти 8 километров. В этом году их больше обычного из-за запаха и трудностей с выходом к воде. Мнения отдыхающих разделились. Кто-то говорит, что ему все равно, в море не плаваю. Другим наверняка мешают, они жалуются, что в море не войти. Значит, это говорит Андрей. Зато турист из Финляндии считает, что это просто запах моря, к которому он привык. Выброшенные в сентябре на берег водоросли собирать не будут. Их оставят перегнивать естественным путем. Это естественный процесс для нашего Лиепайского побережья. Здесь отлично видно, что эти залежи водорослей – хорошая подкормка для птиц. Причем не только для тех, что живут на побережье, но и для перелетных. Как раз сейчас осень, когда вдоль берега на юг летят большие стаи птиц. Они садятся здесь и кормятся перед дальним путем, рассказывает представитель коммунального управления Лиепая господин Шталц. Значит, в нынешнем сезоне водоросли убирали 4, вывезли больше 15 тысяч кубометров, это обошлось в 167 тысяч евро. Значит, запланировали 90 на это, то есть очень много переплатили. Бюджет исчерпан, так что до конца года берег чистить больше не будут. На следующий год коммунальное управление запросит как минимум столько же. Думаю, мы запланируем даже больше средств в городском бюджете, чтобы обеспечить вывоз морских водорослей. Прогулки по пляжу безопасны. Сейчас, но задерживаться в гуще водорослей специалисты не советуют. По словам старшего специалиста инспекции здравоохранения Элины Крастини, в этих залежах идут процессы разложения, размножения микробов. К тому же они привлекают птиц, значит, чаек и ворон, и из-за этого возникает риск фекального загрязнения. Поэтому не стоит трогать их руками, ходить босиком или пускать туда домашних животных. Ну, в общем-то, честно говоря, так себе история, хочу сказать. Когда они, значит, летом лежат и солнце светит, они начинают тухнуть, они начинают вонять, гнить. Это отвратительно, отвратительная вонь. И, конечно, совершенно никак не связано с эстетикой какого-то пляжного, роскошного летнего отдыха. В Юрмале их убирают, вот, но не знаю насчет осеннего периода, зимнего периода. Может быть, действительно, это не так принципиально, не так важно. Но я бы, конечно, от них, честно говоря, как-то избавился. Вообще, вот проблема вот этих всех бюджетных денег в том, что, значит, они заканчиваются, да, на определенную цель. И потом уже, в общем, как бы никак. Получается, цель не достигнута, и денег как бы нет, и никто уделять новую партию не собирается, не планирует. Вот это мне не очень нравится. Я считаю, что, конечно, в каких-то разумных моментах деньги должны выделяться, может быть, с какого-то другого фонда. Есть вещи, которые необходимы, есть вещи, которые стоит действительно делать. Например, убирать водоросли. Я бы все-таки убирал. Ну и, в общем, насколько я понимаю, пока еще не сезон прогулки с собаками по Юрмальскому побережью. Однако, когда вот я выхожу немножко дышать воздухом, значит, смотрю, нет-нет, да выходят дамы, значит, с собаками, у кого одна собака, у кого две, и смотрю, выходит и по сторонам смотрит. Если полиция знает, что с собаками нельзя, полиции нет, и значит, они идут и гуляют, и получают от этого удовольствие. Хотя по факту не получают, по факту они, значит, всю прогулку нервничают и рискуют попасть на достаточно большой штраф. Не понимаю, для чего это? Других мест прогуляться нет с собаками, что ли? Или, может быть, без собак по пляжу как-то скучно одним гулять? Не знаю, у меня нет животных, и, наверное, в этом смысле, слава богу, поскольку, во всяком случае, некого выводить на пляж, кроме как своих детей. Ну, как-то так. В общем, поговорили. Казалось бы, проблема какая-то ерундовая, но, с другой стороны, знаете, вот там проблемочка маленькая, там, и когда они все вместе собираются, нам кажется, что в этой стране жить не очень комфортно и приятно. А хотелось бы, чтобы было комфортно и приятно. Поэтому давайте избавляться от этих мелких проблем, и жизнь станет гораздо более классной, как мне кажется, да? В общем, вам хороших выходных наступающих и всего самого замечательного. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать, близнецы. Сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишнее пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем с надеждой на столь же блистательный результат. Раки. Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то, к сожалению, лучше оставить на потом. Львы. Если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактором, что приобрели полезный жизненный опыт. Девы. Сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними. В его компании, может, это и не лишнее, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. Весы. Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно, тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки, вы всегда успеете. Скорпионы, хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам не безразличен, скажите это еще разок, и вам не трудно, и ему приятно. Стрельцы, сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости. Козероги, сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача состоит в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда. Водолеи, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. И, наконец, рыбы. Сегодня вы сможете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, с последствиями которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Вот такой гороскоп на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Ну вот сейчас тема, которая, наверное, возбудит в хорошем смысле этого слова всех вас, да? В Латвии риск бедности среди пожилых людей значительно превышает средние показатели по ЕС. Между тем, в среднем по ЕС именно жители старше 65 лет меньше всего подвержены риску бедности или социальной изоляции. Начинает указывать в своем комментарии эксперты одного из латвийских банков. И данные Евростат показывают, что в ЕС самый высокий риск бедности или социальной изоляции зарегистрирован среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, 26%. Значит, самый высокий был риск, да, а самый низкий среди жителей в возрасте от 65 – это 19%. В большинстве стран ЕС пожилой возраст обычно связан с относительно более стабильным финансовым положением, чем молодость или средний возраст. Однако в Латвии ситуация иная. Риску бедности или социализации подвержены 42% жителей Латвии в возрасте от 65 лет. Это более чем в два раза выше среднего показателя по Европейскому Союзу. При этом наблюдается тенденция к дальнейшему росту. В 2023 году этот показатель составлял 41%. Свидетельствуют данные Центрального статуправления. Это значит, что почти каждому второму пожилому жителю Латвии не хватает доходов, чтобы без опасений покрывать повседневные потребности, не говоря уже о непредвиденных расходах, например, на медобслуживание. Значит, финансовое положение после достижения пенсионного возраста является частью долгосрочного финансового планирования, в рамках которого человек может существенно повлиять на уровень своих будущих доходов. Дополнительные накопления, созданные на втором и третьем пенсионном уровнях, а также с помощью инвестиций, могут смягчить падение доходов, которое неизбежно происходит после завершения активной трудовой деятельности. Гарантированная государством пенсия редко позволяет сохранить доходы, сопоставимые с прежним уровнем жизни, отмечают эксперты. Ситуацию осложняет и демографические изменения. Сейчас в Латвии на одного пенсионера приходится около 2,5 работающих, однако при сохранении нынешних тенденций рождаемости к 2050 году этот показатель может сократиться примерно до 1,3 работающего на одного пенсионера. И одновременно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни, которая сейчас в Латвии составляет в среднем 75,5 лет, свидетельствуют данные ЦСУ, Центрального статуправления. Это означает, что в будущем пенсионеров будет относительно больше работающих, за счет которых финансируется государственная система, меньше. При этом период жизни после выхода на пенсию для каждого человека может стать продолжительным, говорят специалисты. Ну, вы знаете, я считаю, что неплохо, когда период жизни, значит, после того, как человек вышел на пенсию, длительный. Потому что, знаете, иногда тоже хочется просто бросить все, ничего не делать, как-то отдыхать, получать удовольствие. Но когда я, в общем-то, пытаюсь взять какой-нибудь там выходной себе или еще что-то, или просто забить и ничего не делать, как-то вот все равно нехорошо. Нехорошо на душе. Такая вот натура, знаете, человек, значит, понимаете, вот неспокойная, что ли, какая-то. Вот все, вот все не так, все не так. И сложно угодить. Ну, лично мне, во всяком случае, сложно угодить. Значит, иногда, конечно, наступает момент абсолютной гармонии, и в этот период я получаю истинный кайф, истинное удовольствие от жизни. Но могу сказать, что, конечно, здорово работать, здорово заниматься любимым именно делом, и при этом, безусловно, значит, зарабатывать деньги именно со своего любимого дела так, чтобы ни в чем себе не отказывать. Ну, конечно, в рамках разумного. В общем, всем пенсионерам привет. Я желаю вам продолжительности, большой, высокой жизни и, конечно, побольше, значит, накопленных денег. Я считаю, что нужно копить, чтобы деньги приумножались, росли. Вот. А когда на пенсию вы выходите, чтобы у вас был, значит, вот этот пассивный доход, да, так называемый, квартиры там в аренду и так далее. Вот. Ну и, конечно, накопление, что, безусловно, тоже очень-очень-очень важно, необходимо. А вообще, я желаю вам хороших детей и внуков, ответственных, которые в любой момент, даже если у вас не будет возможности, вас поддержат на этом жизненном пути. Вот такие вот новости. Мы продолжаем, друзья. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Вполне себе динамичным и активным выдалось утро пятницы с точки зрения трафика. 6 баллов на максимуме перед 9 часами это было, ну а к этой минуте трафик вернулся на уровень 4 баллов. Ждем тройку в ближайшее время, по прогнозу она продержится как минимум до полудня. Наступает самое лучшее время для того, чтобы проехаться по делам или по хозяйству с минимальными затратами по времени. При этом соблюдаем ПДД и скоростной режим, потому что примерно час назад наш слушатель и водитель Александр Старотуненков сообщил, что на проспекте Вестуров привычно месте установили треногу и проходит дорогая фотосессия. Будем внимательны и не нарушаем. Переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. Как видим, все вернулось на круги своя. В среду неожиданно аварийность упала примерно на 30%, было 63 ДТП в Риге и столичном регионе, ну а в четверг 95, что более привычно. 3 человека пострадали, в том числе самокатчик и велосипедист. Патрульные составили 73 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 6 за агрессивное вождение. И задержали одного водителя под хмельком в легкой степени опьянения, и он отделался административным наказанием, то есть штрафом. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой пятницы и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв.

Друзья мои, вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня, в пятницу, 18 сентября, уже пора прощаться. Но прежде еще одна интересная информация. Друзья мои, 20 сентября в воскресенье с 10 утра до 17 на легендарном Агинскалском рынке пройдет уже в пятый раз праздник, посвященный культовому осеннему овощу картофелю. В программе картофельного фестиваля большая торговля картофелем, выставка разных сортов и тематические обеды.

0: Интересно. Значит, например, картофельное пюре с лисичками, медленно приготовленное с свининой, картофельные оладьи, фри из батата, картофельная пицца с розмарином и баклажанами, значит, картофельный хлеб, цепелины на вынос и многие-многие-многие другие интересные вещи. Кстати, недавно в соцсетях где-то обсуждали агинскалский рынок, люди жаловались, говорили, что там дорого, что там невкусно, что там странный интерьер. А я хочу сказать, что, наверное, это сейчас актуально, современно, когда легендарный старый рынок переформатируется и как бы становится таким современным, модным, даже иногда и арт-пространством, и фуд-гастрономическим пространством. И действительно, цены, конечно, не низкие, но мне кажется, а где сейчас дешево, скажете вы, да? Это же не забегаловка какая-то, серьезное, красивое место. Посмотрите со стороны, посмотрите, как красиво выглядит и как внутри выглядит. Но к интерьеру, хочу сказать, у меня претензий нет никаких. Кстати, там есть магазинчик интересный, где продается такая вот достаточно старая, интересная мебель, предметы интерьера. Советую посетить. Но это не реклама, это так от души. Друзья, последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра мы отдыхаем, послезавтра тоже, а в понедельник встречаемся вновь на волне любимой радиостанции «Авторадио Латвия» в проекте «Доброе утро». Всем спасибо, всем прекрасного дня, шикарного вечера и замечательных наполненных выходных. И до встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про пенсии.
1: Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре.

0: декабре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации.
1: Про работу.
0: По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможности карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня на первом автомобильном открываем еще одно новое для наших слушателей имя. Группа «Харизма», у которой состоялась премьера песни «Неугомонная», отличается от привычных бойс-бендов. Участники коллектива не только вокалисты, но и профессиональные актеры. Поэтому каждое выступление для них — это маленький спектакль. Здесь важны музыка, характер, движение и эмоции. В составе «Харизмы» четыре молодых артиста — Никита Костюкевич, Владислав Сазонов, Кирилл Кучинский и Сергей Ищук. Коллектив много выступает, участвует в телевизионных программах и постепенно расширяет свою аудиторию. Теперь пришло время познакомиться с «Харизмой» нашим слушателям. Возможно, эта песня станет для группы первым шагом к постоянному месту в нашем эфире. Встречайте! Группа «Харизма». Неугомонная.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: В театре Чехова будет...
4: Тише!
3: Что такое?
4: По-русски об искусстве нельзя.
3: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
4: Что еще ты мне не скажешь?
3: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
4: Один за всех.
3: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
4: Цитаты и стихи можно?
5: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
4: Понравилось?
3: Поэт.
4: Где встретимся?
3: Встретимся в Чехове.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Электромобили, гибриды, бензиновые моторы. На их фоне кажется, что дизель постепенно уходит в прошлое. Но для тех, кто много ездит по трассе, ситуация не такая однозначная. На рынке по-прежнему хватает знакомых дизельных кроссоверов. Это Skoda, Hyundai, Kia, Mazda и Volvo. Главное преимущество дизеля остается прежним. Хорошая тяга при сравнительно небольшом расходе топлива. Особенно это чувствуется в дальней поездке, когда машина загружена пассажирами и багажом. Например, большой Skoda в дизельной версии может расходовать около 6 литров на 100 километров. Более компактные Hyundai и Kia способны укладываться примерно в 5 литров. А Mazda и Volvo расходуют немного больше, зато предлагают более мощные моторы. Но есть важный нюанс. Покупать дизель только ради экономии при ежедневных коротких поездках по городу уже не всегда имеет смысл. Его сильная сторона раскрывается именно на больших пробегах. Поэтому выбор довольно простой. Если автомобиль большую часть жизни проводит на трассе, дизель все еще заслуживает своего внимания. А если маршрут только несколько километров, то есть до работы и обратно, стоит рассматривать другие варианты. А теперь небольшая напоминалка для тех, кто бывает возле магазина «Депо» на Улмане Гатвы напротив торгового центра «Спицы». После масштабной перестройки дорожной развязки схема движения здесь действительно изменилась. И вот тут некоторых водителей подводит память. Раньше на привычном выезде со стоянки «Депо» можно было двигаться в разных направлениях, то есть направо или налево. Сейчас там установлен предписывающий знак 402. Он разрешает движение только направо. Проблема в том, что человек смотрит не на знак, а едет по памяти, особенно если пользовался этим выездом еще до реконструкции. А дорожные знаки, как известно, памятью водителя не интересуются. Поэтому, если давно здесь не были, обратите внимание на новую организацию движения. Повернули направо, дальше выбрали разрешенный маршрут и спокойно поехали, как вам необходимо. Иногда самые неожиданные нарушения происходят не потому, что водитель не знает правил. Просто дорога уже изменилась, а привычка осталась прежней. И, внимание, за такой привычкой зачастую наблюдает экипаж полиции. Именно в этом месте. Когда говорят об отвлечении за рулем, первым делом вспоминают телефон. Но иногда смартфон вообще тут ни при чем. Достаточно пассажира рядом и неудачно выбранной темы для разговора. Особенно опасны споры и эмоциональные беседы. Водитель вроде бы продолжает смотреть на дорогу, руки находятся на руле, но часть внимания уже занята другим. Нужно слушать собеседника, подбирать аргументы, отвечать, а иногда еще и злиться. В результате можно позже заметить стоп-сигналы впереди, пропустить знак или не сразу отреагировать на изменения ситуации. Причем разговор по громкой связи тоже не решает проблему полностью. Руки свободны, а внимание все равно занято. Поэтому важный или неприятный разговор лучше перенести до остановки. Пассажиру тоже стоит помнить простое правило. Выяснить отношения можно через 10 минут. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
8: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. bodies.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про транспорт.
1: Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству.
3: Про болезни.
1: В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 40.

0: одного пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в салоне автомобиля все надежно, то же самое хочется, чтобы было и на кухне. В том месте, где создаются вкусы и уют. Выбор кухонного гарнитура – это не просто эстетика. Это баланс красоты, функциональности и долговечности. Важно, чтобы фасады и каркасы были прочными. Но ключевой элемент – столешница. На что ложится основная нагрузка от воды? Эксперты советуют не экономить на столешнице. Варианты из искусственного или натурального камня выдерживают влагу и перепады. Они устойчивы к пятнам и хорошо поддаются очистке. Ламинированные ДСП тоже могут быть приемлемым вариантом, но на них надо смотреть как на компромиссный выбор. При частом контакте с водой швы могут начать разбухать. Фасады кухни лучше делать из влагостойкого МДФ. Этот материал, особенно с защитным покрытием, показывает хорошую стойкость к влаге и износу. Очень важно продумать участок стены между верхними и нижними шкафами. Выбирайте самые оптимальные материалы – закаленное стекло или керамическая плитка. Они устойчивы к брызгам, легко очищаются, и если подобрать их с умом, они не будут контрастировать с фасадами и станут почти незаметным связующим элементом. Цвет и покрытие фасадов влияют не только на ощущение пространства, но и на практичность. Белый глянец – один из лучших вариантов, потому что на нем почти не видно пятен и разводов, и он визуально расширяет пространство. И пусть ваша кухня служит верой и правдой.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
0: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизлас Кенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефисвизлас.лв.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

Интересный факт. Логотип компании Toyota – это изображение стилизованной ткацкой петли. Компания начинала деятельность производства автоматических ткацких станков. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курзаме и на северо-западе Видзаме более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как питомец выбирает себе человека. Сегодня мы говорим о том, кто для собаки становится самым важным в семье и по каким признакам она делает выбор. Собаки живут в мире социальных связей, и семья для них похожа на небольшую стаю, в которой важны безопасность и стабильность. Питомец тянется к тому, кто создает спокойную атмосферу и дает ощущение защиты. Когда человек кормит, гуляет, играет, гладит и общается мягким голосом, у собаки формируется доверие. Со временем она начинает воспринимать этого человека как самого надежного. Привязанность проявляется постепенно. Часто собака следует за выбранным человеком даже тогда, когда он просто сидит и ничем не занят. Она может ждать его у двери дольше, чем остальных членов семьи, и стремится быть рядом. Иногда собака кладет голову на колени, ищет контакт, слегка подталкивает носом или старается лечь ближе. Такие жесты показывают, что человек стал для нее эмоциональным центром. На выбор влияет не количество действий, а то, сколько спокойствия и предсказуемости несет человек. Собаки лучше чувствуют себя рядом с теми, кто говорит ровным голосом, не делает резких движений, уважает их пространство и умеет заметить изменения в настроении. Так у собаки возникает ощущение, что рядом находится партнер, которому можно доверять. Иногда питомец выбирает не самого активного человека, а самого уравновешенного. Спокойный характер может оказаться сильнее любых угощений или долгих прогулок. Собаки чутко реагируют на эмоции, и стабильный внутренний фон становится для них главным ориентиром. Если человек хочет стать для собаки самым близким, ему важно сохранять мягкость, быть внимательным, давать поддержку и при этом не навязываться. Так собака понимает, что может полагаться на этого человека и чувствовать себя рядом с ним защищенной. И пока мы учимся понимать, кого собака считает своим человеком, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок.

0: Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции. Улица Бривибас, 155, корпус 3. Или на портале abone.bb.lv. И получи подарок.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетишу сервис.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про Ригу.
2: Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенсканса не беспокоиться из-за учения НАМАС-2026, которые в пятницу и субботу проходят на ее территории. Во время учений по территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медицинские услуги будут оказываться в обычном порядке.
3: Про рейтинги.
2: Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами.
3: Про работу.
2: По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64%

0: 90% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня на первом автомобильном открываем еще одно новое для наших слушателей имя. Группа «Харизма», у которой состоялась премьера песни «Неугомонная», отличается от привычных бойсбендов. Участники коллектива не только вокалисты, но и профессиональные актеры. Поэтому каждое выступление для них — это маленький спектакль. Здесь важны музыка, характер, движение и эмоции. В составе «Харизмы» четыре молодых артиста — Никита Костюкевич, Владислав Сазонов, Кирилл Кучинский и Сергей Ищук. Коллектив много выступает, участвует в телевизионных программах и постепенно расширяет свою аудиторию. Теперь пришло время познакомиться с «Харизмой» нашим слушателям. Возможно, эта песня станет для группы первым шагом к постоянному месту в нашем эфире. Встречайте! Группа «Харизма». Неугомонная.

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
5: Āzijas dienas Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Любовь моя, до встречи только сутки. Всего лишь день, да пасмурная ночь. Я видел сон томительный и жуткий. Но ты одна сумела мне помочь. В чужом краю мне выпало спасенье. Хотя другим был жребий умирать. Но в небесах я видел отражение любимых глаз, которым доля ждать.

0: что живу я не зря. Вот только болят незажившие раны.
1: Авторадио.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Электромобили, гибриды, бензиновые моторы. На их фоне кажется, что дизель постепенно уходит в прошлое. Но для тех, кто много ездит по трассе, ситуация не такая однозначная. На рынке по-прежнему хватает знакомых дизельных кроссоверов. Это Skoda, Hyundai, Kia, Mazda и Volvo. Главное преимущество дизеля остается прежним. Хорошая тяга при сравнительно небольшом расходе топлива. Особенно это чувствуется в дальней поездке, когда машина загружена пассажирами и багажом. Например, большой Skoda в дизельной версии может расходовать около 6 литров на 100 километров. Более компактные Hyundai и Kia способны укладываться примерно в 5 литров. А Mazda и Volvo расходуют немного больше, зато предлагают более мощные моторы. Но есть важный нюанс. Покупать дизель только ради экономии при ежедневных коротких поездках по городу уже не всегда имеет смысл. Его сильная сторона раскрывается именно на больших пробегах. Поэтому выбор довольно простой. Если автомобиль большую часть жизни проводит на трассе, дизель все еще заслуживает своего внимания. А если маршрут только несколько километров, то есть до работы и обратно, стоит рассматривать другие варианты. А теперь небольшая напоминалка для тех, кто бывает возле магазина «Депо» на Улмане-Гатве напротив торгового центра «Спицы». После масштабной перестройки дорожной развязки схема движения здесь действительно изменилась. И вот тут некоторых водителей подводит память. Раньше на привычном выезде со стоянки «Депо» можно было двигаться в разных направлениях, то есть направо или налево. Сейчас там установлен предписывающий знак 402. Он разрешает движение только направо. Проблема в том, что человек смотрит не на знак, а едет по памяти, особенно если пользовался этим выездом еще до реконструкции. А дорожные знаки, как известно, памятью водителя не интересуются. Поэтому, если давно здесь не были, обратите внимание на новую организацию движения. Повернули направо, дальше выбрали разрешенный маршрут и спокойно поехали, как вам необходимо. Иногда самые неожиданные нарушения происходят не потому, что водитель не знает правил. Просто дорога уже изменилась, а привычка осталась прежней. И, внимание, за такой привычкой зачастую наблюдает экипаж полиции. Именно в этом месте. Когда говорят об отвлечении за рулем, первым делом вспоминают телефон. Но иногда смартфон вообще тут ни при чем. Достаточно пассажира рядом и неудачно выбранной темы для разговора. Особенно опасны споры и эмоциональные беседы. Водитель вроде бы продолжает смотреть на дорогу, руки находятся на руле, но часть внимания уже занята другим. Нужно слушать собеседника, подбирать аргументы, отвечать, а иногда еще и злиться. В результате можно позже заметить стоп-сигналы впереди, пропустить знак или не сразу отреагировать на изменения ситуации. Причем разговор по громкой связи тоже не решает проблему полностью. Руки свободны, а внимание все равно занято. Поэтому важный или неприятный разговор лучше перенести до остановки. Пассажиру тоже стоит помнить простое правило. Выяснить отношения можно через 10 минут. Будьте внимательны и всем удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама. Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Максима no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про нововведение.
1: Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами.
3: Про пенсии.
1: Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Красная остановка.
1: Когда едешь за рулем домой и думаешь, чтобы приготовить вкусного, свиные ребра в духовке могут стать отличным выбором с хрустящей корочкой и мягким мясом. Если хотите добиться того, чтобы ребрышки были действительно сочными и нежными, начните с подготовки. Маринад готовится просто. Соедините с солью чеснок, черный молотый перец и паприку. Добавьте оливковое масло, немного кетчупа, горчицы, мед и тщательно перемешайте. Полейте ребра маринадом, вотрите в мясо и оставьте мариноваться минимум на 30 минут. А если есть возможность, тогда на пару часов. После этого оберните ребра фольгой в два слоя, чтобы не вытекал сок. Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте ребра на среднюю полку. Готовьте в фольге около 2,5 часов, а затем аккуратно разверните фольгу и обильно смажьте ребрышки глазурью. Потом запеките еще около 15 минут до легкой корочки при 200 градусах. Когда мясо будет легко отделяться от костей, а внутри прозрачный сок, тогда ребра готовы. Подавать можно с салатом из свежих овощей, печеной картошкой или просто с зеленью. И пусть ваша дорога домой заканчивается теплым ужином. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Предложение супервыходных в Lidl. С 19 сентября морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,29. Lidl. Стоит того.
4: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Интересный факт. Штрафы в Финляндии.
1: В Финляндии сумма штрафа на дороге зависит от доходов нарушителя. Например, водитель с годовым доходом около 7 миллионов евро получил штраф в размере 170 тысяч евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на билишу-сервис bodies.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Камивояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев «Макдоналд», где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс», это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
1: Реклама.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про транспорт.
1: Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщения собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству.
3: Про болезни.
1: В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Это прекрасно, когда в будни и средь бела дня находится место празднику жизни в эфире Авторадио Латвия. Это программа по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Однако, прежде чем приступить к разбору уже поступившей почты, посланий и весточек, напомню. Заявки легко и просто можно отправить по номеру 2299-4949 через WhatsApp, и они прозвучат в эфире. Равно как и музыкальные заявки, с одной из которых мы прямо сейчас и начнем. Нам пишет Надя. Здравствуйте, прошу передать привет моей маме Елене и поставить песню «Елки» «Грею счастье». И спасибо Авторадио. Ну что ж, прекрасно сделать маме приятный сюрприз и передать музыкальный привет по радио. Что может быть лучше для поднятия настроения?

Продолжается поздравительный час. Программа по заявкам только для вас. Нам пишет Раиса. Здравствуйте, Владимир и вся команда Авторадио. Сегодня у моего дорогого мужчины августа день рождения. На работе он всегда слушает Авторадио. А сейчас с вашей помощью хотел бы поздравить его, пожелать крепкого здоровья, финансового благополучия, надежных и верных друзей рядом. А также гармонии и уюта в семье, пусть сбываются все планы и мечты, и жизнь пусть дарит только самое лучшее. А песня пусть прозвучит «Я тебя никому не отдам». И мы ее слушаем к вашему празднику август, и пусть сбудется все, что вам пожелала любящая вас Раиса.

0: Реклама.
1: Lidl предлагает Duc de Coeur. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl. Стоит того.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: выпьем за любовь.
1: Только для вас.
2: Эта программа «По заявкам только для вас». Мы получили очень симпатичное послание, и вот по какому прекрасному поводу. Добрый день. Просим поздравить нашу внучку Софию Клюеву. Ей сегодня исполнилось 10 лет. Хотим пожелать творческих успехов, новых увлечений, быть счастливой, здоровой и любимой. Это поздравили бабушка София и дедушка Витя. Угадать музыкальные вкусы современного подрастающего поколения довольно сложно, но мы попытались вместе с бабушкой и дедушкой, так что принимай, София, музыкальный подарок и улыбайся. Сегодня твой праздник. Поздравляем!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесу сервис».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Добрый день, дорогое авторадио. Так начинается следующее послание в программу «По заявкам только для вас». Хочу поздравить с днем рождения Диану Балабанову. Желаю счастья, здоровья и любви. А также хочу передать привет твоей сестре Светлане. Всего вам, девочки, наилучшего и веселого праздника. Это поздравила лучшая подруга Юлия. Мы же поднимаем за ваше здоровье, Диана, за здравную чашу и слушаем веселое трио «Фабрика» в программе «По заявкам только для вас».

0: Реклама.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

Пятничная передача «Только для вас» выходит на финишную прямую. Ну а чтобы поставить красивую музыкальную точку в сегодняшней передаче, очень кстати прилетела весточка от Маргариты. Она пишет: «Здравствуйте, Владимир и передача ТДВ. Поступил запрос души. Послушать песню «Все, что ты можешь» от Рамазотти и Шер. Поможете?» Да, с удовольствием. Шикарный дуэт, отличная лирика. Вам, Маргарита, наше спасибо за музыкальный выбор. И на этом, друзья, простимся до понедельника. Всем пожелаю нескучных выходных и отличного настроения в компании любимого радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про социальные сети.
1: Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов.
2: Про Ригу.
1: Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учения НАМИС-2026, которые в пятницу и субботу проходят на ее территории. Во время учений по территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медицинские услуги будут оказываться в обычном порядке.
2: Про рейтинги.
1: Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами.
2: Про погоду.
1: В субботу, 19 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 9 и порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня на первом автомобильном открываем еще одно новое для наших слушателей имя. Группа «Харизма», у которой состоялась премьера песни «Неугомонная», отличается от привычных бойсбендов. Участники коллектива не только вокалисты, но и профессиональные актеры. Поэтому каждое выступление для них — это маленький спектакль. Здесь важны музыка, характер, движение и эмоции. В составе «Харизмы» 4 молодых артиста — Никита Костюкевич, Владислав Сазонов, Кирилл Кучинский и Сергей Ищук. Коллектив много выступает, участвует в телевизионных программах и постепенно расширяет свою аудиторию. Теперь пришло время познакомиться с «Харизмой» нашим слушателям. Возможно, эта песня станет для группы первым шагом к постоянному месту в нашем эфире. Встречайте! Группа «Харизма». Неугомонная.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Электромобили, гибриды, бензиновые моторы. На их фоне кажется, что дизель постепенно уходит в прошлое. Но для тех, кто много ездит по трассе, ситуация не такая однозначная. На рынке по-прежнему хватает знакомых дизельных кроссоверов. Это Шкода, Hyundai, Kia, Mazda и Volvo. Главное преимущество дизеля остается прежним. Хорошая тяга при сравнительно небольшом расходе топлива. Особенно это чувствуется в дальней поездке, когда машина загружена пассажирами и багажом. Например, большой «Шкода» в дизельной версии может расходовать около 6 литров на 100 километров. Более компактные Hyundai и Kia способны укладываться примерно в 5 литров. А Mazda и Volvo расходуют немного больше, зато предлагают более мощные моторы. Но есть важный нюанс. Покупать дизель только ради экономии при ежедневных коротких поездках по городу уже не всегда имеет смысл. Его сильная сторона раскрывается именно на больших пробегах. Поэтому выбор довольно простой. Если автомобиль большую часть жизни проводит на трассе, дизель все еще заслуживает своего внимания. А если маршрут только несколько километров, то есть до работы и обратно, стоит рассматривать другие варианты. А теперь небольшая напоминалка для тех, кто бывает возле магазина «Депо» на Улмане-Гатве напротив торгового центра «Спицы». После масштабной перестройки дорожной развязки схема движения здесь действительно изменилась. И вот тут некоторых водителей подводит память. Раньше на привычном выезде со стоянки «Депо» можно было двигаться в разных направлениях, то есть направо или налево. Сейчас там установлен предписывающий знак 402 – он разрешает движение только направо. Проблема в том, что человек смотрит не на знак, а едет по памяти, особенно если пользовался этим выездом еще до реконструкции. А дорожные знаки, как известно, памятью водителя не интересуются. Поэтому, если давно здесь не были, обратите внимание на новую организацию движения. Повернули направо, дальше выбрали разрешенный маршрут и спокойно поехали, как вам необходимо. Иногда самые неожиданные нарушения происходят не потому, что водитель не знает правил. Просто дорога уже изменилась, а привычка осталась прежней. И, внимание, за такой привычкой зачастую наблюдает экипаж полиции. Именно в этом месте. Когда говорят об отвлечении за рулем, первым делом вспоминают телефон. Но иногда смартфон вообще тут ни при чем. Достаточно пассажира рядом и неудачно выбраны темы для разговора. Особенно опасны споры и эмоциональные беседы. Водитель вроде бы продолжает смотреть на дорогу, руки находятся на руле, но часть внимания уже занята другим. Нужно слушать собеседника, подбирать аргументы, отвечать, а иногда еще и злиться. В результате можно позже заметить стоп-сигналы впереди, пропустить знак или не сразу отреагировать на изменения ситуации. Причем разговор по громкой связи тоже не решает проблему полностью. Руки свободны, а внимание все равно занято. Поэтому важный или неприятный разговор лучше перенести до остановки. Пассажиру тоже стоит помнить простое правило. Выяснить отношения можно через 10 минут. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Реклама. Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

а душа ее просит. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как питомец выбирает себе человека. Сегодня мы говорим о том, кто для собаки становится самым важным в семье и по каким признакам она делает выбор. Собаки живут в мире социальных связей, и семья для них похожа на небольшую стаю, в которой важны безопасность и стабильность. Питомец тянется к тому, кто создает спокойную атмосферу и дает ощущение защиты. Когда человек кормит, гуляет, играет, гладит и общается мягким голосом, у собаки формируется доверие. Со временем она начинает воспринимать этого человека как самого надежного. Привязанность проявляется постепенно. Часто собака следует за выбранным человеком даже тогда, когда он просто сидит и ничем не занят. Она может ждать его у двери дольше, чем остальных членов семьи, и стремится быть рядом. Иногда собака кладет голову на колени, ищет контакт, слегка подталкивает носом или старается лечь ближе. Такие жесты показывают, что человек стал для нее эмоциональным центром. На выбор влияет не количество действий, а то, сколько спокойствия и предсказуемости несет человек. Собаки лучше чувствуют себя рядом с теми, кто говорит ровным голосом, не делает резких движений, уважает их пространство и умеет заметить изменения в настроении. Так у собаки возникает ощущение, что рядом находится партнер, которому можно доверять. Иногда питомец выбирает не самого активного человека, а самого уравновешенного. Спокойный характер может оказаться сильнее любых угощений или долгих прогулок. Собаки чутко реагируют на эмоции, и стабильный внутренний фон становится для них главным ориентиром. Если человек хочет стать для собаки самым близким, ему важно сохранять мягкость, быть внимательным, давать поддержку и при этом не навязываться. Так собака понимает, что может полагаться на этого человека и чувствовать себя рядом с ним защищенной. И пока мы учимся понимать, кого собака считает своим человеком, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец 1 штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv.

0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Число зарегистрированных в Латвии новорожденных за 7 месяцев сократилось на 4,6%. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году, в июле, в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 000 человек.
1: Про Ригу.
0: Клиническая университетская больница имени Страдинша призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учений нами из 2026, которые сегодня и завтра проходят на территории больницы. Во время учений на территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медуслуги будут оказываться в обычном порядке. В отдельных местах на территории больницы, однако, возможны кратковременные ограничения движения. В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие между гражданскими и военными структурами, а также проверяться их готовность и согласованность действий в случае угрозы. Участие больницы в учениях является частью системы всеобъемлющей гособороны. На территории больницы во время учений запрещено фотографировать и снимать происходящее на видео. Учения по всеобъемлющей гособороне нами из 2026 проходят со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии. До 20 сентября в Риге проходит активная фаза учений, во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника. В этот период в отдельных местах будут оборудованы учебные контрольно-пропускные пункты, установлены противомобильные заграждения, запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов. В отдельных случаях возможно кратковременное ограничение движения. Все действия, которые жители наблюдают в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркивают в Рижской думе.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Урецы АБЦ.
4: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
6: В театре Чехова будет...
7: Тише!
6: Что такое?
7: По-русски об искусстве нельзя.
6: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
7: Что еще ты мне не скажешь?
6: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
7: Один за всех.
6: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
7: Цитаты и стихи можно?
8: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
7: Понравилось?
6: Поэт.
7: Где встретимся?
6: Встретимся в Чехове.
9: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
10: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Необычный привод омывателя.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, который размещался под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
8: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
9: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: Как мы хорошо с вами знаем, друзья, трафик по пятницам живет какой-то своей жизнью. Активность начинается задолго до обычного часа пик, а мы же внимательно следим за этим в автомониторе. До обеда трафик снизился до благоприятных 3 баллов, после часа появилась 4, начиная с 3 дня – 5. К этой минуте полновесные 6 баллов, и можем, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Правда, передвигаться по городу уже сложно, особенно на важных и популярных направлениях. Дадим слово водителю-экспедитору Алексею Николаеву, он расскажет о ДТП.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Янцемагатва, поворот на Царникова. Большая авария, полиция уже на месте, разбирается. Всем хорошего вечера и удачи на дорогах.
1: Скажем спасибо Алексею, он же примерно час назад сообщил, что сняли треногу, стоявшую на проспекте Вестура, где она щелкала фотки большую часть дня. Впрочем, это не повод расслабляться, потому что ДТП в городе много. За вчерашние сутки по Риге окрестностям 95 аварий с 3 пострадавшими. Отметим, что было задержано 6 агрессоров на дорогах, но это не значит, что ловили шашечников или лихачей, а скорее тех, кто выезжает на полосу общественного транспорта. Почему-то это тоже классифицируется как агрессивное вождение. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного проезда из пункта А в пункт Б и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Хайну. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

последний раз звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас.

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов.

0: Ах, типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка – 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией, однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева.
1: Про Латвию.
0: Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В тройку лидеров также вошли Рига, Юрмала, Резекне. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию. Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край, второе место занял Ливанский край, третье – Алоксненский. Результаты 2025 года отличаются от года предыдущего. В 2024-м самым безопасным городом Министерство сообщения называло Вентспилс. Среди краев первое место занимал Валмерский край.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня на Первом автомобильном открываем еще одно новое для наших слушателей имя. Группа «Харизма», у которой состоялась премьера песни «Неугомонная», отличается от привычных бойс-бендов. Участники коллектива не только вокалисты, но и профессиональные актеры. Поэтому каждое выступление для них — это маленький спектакль. Здесь важны музыка, характер, движение и эмоции. В составе «Харизмы» 4 молодых артиста — Никита Костюкевич, Владислав Сазонов, Кирилл Кучинский и Сергей Ищук. Коллектив много выступает, участвует в телевизионных программах и постепенно расширяет свою аудиторию. Теперь пришло время познакомиться с «Харизмой» нашим слушателям. Возможно, эта песня станет для группы первым шагом к постоянному месту в нашем эфире. Встречайте! Группа «Харизма». Неугомонная.

0: Реклама.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Pirs-vizlas.lv.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Автомонитор.
9: Денек добрый, дорожная информация. В нашем городе появилась еще одна односторонняя улочка. Будьте внимательны. Теперь улица Каталю от Латгалас до Лудзас односторонняя. Всем удачи на дорогах.
10: Начали сообщение от Алексея Счастливчика, и очень хорошо, что наши добровольные помощники обращают внимание на изменения в организации движения в латвийской столице. Кстати, вчера снова Алексей, а затем и водитель такси Александр Рязанов обратили внимание на то, что на Лачплише при движении от Сатаклы в сторону Чака на пересечении с Бирзника-Упиша запрещен левый поворот. Но многим, кто выезжает на перекресток, деваться, в общем-то, некуда, и они поворачивают под знак. Нужно это учесть, не нарушать и не создавать проблемы едущим сзади вас. Далее, о текущей дорожной обстановке. Как ни странно, 6 баллов пока остались на мониторе, при этом загруженность дорог на 8% ниже обычного уровня для этого времени. Скорее всего, многие уже проехали куда им нужно, однако остаются приличные заторы. Это улица Крусвилл в сторону Гранита от моста Славу, на Брейбасгатву в сторону Видземского шоссе, на Юглас перед Муренью и в центре плотно на Лачплише. А на Карля Урмане перед Венебасгатвы заторы с обеих сторон. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасного движения.
8: Автомонитор Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Электромобили, гибриды, бензиновые моторы. На их фоне кажется, что дизель постепенно уходит в прошлое. Но для тех, кто много ездит по трассе, ситуация не такая однозначная. На рынке по-прежнему хватает знакомых дизельных кроссоверов. Это Шкода, Hyundai, Kia, Mazda и Volvo. Главное преимущество дизеля остается прежним. Хорошая тяга при сравнительно небольшом расходе топлива. Особенно это чувствуется в дальней поездке, когда машина загружена пассажирами и багажом. Например, большой «Шкода» в дизельной версии может расходовать около 6 литров на 100 километров. Более компактные Hyundai и Kia способны укладываться примерно в 5 литров. А Mazda и Volvo расходуют немного больше, зато предлагают более мощные моторы. Но есть важный нюанс. Покупать дизель только ради экономии при ежедневных коротких поездках по городу уже не всегда имеет смысл. Его сильная сторона раскрывается именно на больших пробегах. Поэтому выбор довольно простой. Если автомобиль большую часть жизни проводит на трассе, дизель все еще заслуживает своего внимания. А если маршрут только несколько километров, то есть до работы и обратно, стоит рассматривать другие варианты. А теперь небольшая напоминалка для тех, кто бывает возле магазина «Депо» на Улмане-Гатве напротив торгового центра «Спицы». После масштабной перестройки дорожной развязки схема движения здесь действительно изменилась. И вот тут некоторых водителей подводит память. Раньше на привычном выезде со стоянки «Депо» можно было двигаться в разных направлениях, то есть направо или налево. Сейчас там установлен предписывающий знак 402. Он разрешает движение только направо. Проблема в том, что человек смотрит не на знак, а едет по памяти, особенно если пользовался этим выездом еще до реконструкции. А дорожные знаки, как известно, памятью водителя не интересуются. Поэтому, если давно здесь не были, обратите внимание на новую организацию движения. Повернули направо, дальше выбрали разрешенный маршрут и спокойно поехали, как вам необходимо. Иногда самые неожиданные нарушения происходят не потому, что водитель не знает правил. Просто дорога уже изменилась, а привычка осталась прежней. И, внимание, за такой привычкой зачастую наблюдает экипаж полиции. Именно в этом месте. Когда говорят об отвлечении за рулем, первым делом вспоминают телефон. Но иногда смартфон вообще тут ни при чем. Достаточно пассажира рядом и неудачно выбранной темы для разговора. Особенно опасны споры и эмоциональные беседы. Водитель вроде бы продолжает смотреть на дорогу, руки находятся на руле, но часть внимания уже занята другим. Нужно слушать собеседника, подбирать аргументы, отвечать, а иногда еще и злиться. В результате можно позже заметить стоп-сигналы впереди, пропустить знак или не сразу отреагировать на изменения ситуации. Причем разговор по громкой связи тоже не решает проблему полностью. Руки свободны, а внимание все равно занято. Поэтому важный или неприятный разговор лучше перенести до остановки. Пассажиру тоже стоит помнить простое правило. Выяснить отношения можно через 10 минут. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. с новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Лидл предлагает «Бюк-Бюкёх» – неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм – 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм – 3,29. И королевские креветки 250 грамм – 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Лидл. Стоит того.
7: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио.
1: Вместе в пути.
2: Кажется, это было так давно. Когда я встретил тебя, я думал, таких, как ты, в моей жизни будет много. Как я ошибся. Ты была самой прекрасной историей моей любви. Вот уже прошло много лет, но я не могу забыть тебя. Ты так нежна, как тайна теплой южной ночи, легка, как свежий бриз сорвавшихся с губ фраз. Тебя безбрежный океан мне напророчил, от бури спас. Уходят сны и мысли в тень осенних ливней, твоих шагов исчезла призрачная нить. Не уберег любовь, а сердце все не хочет тебя забыть.

счастливых дней в душе моей. Седой туман обнимет грустью твои плечи, вскрывая голос мой за пеленой обид. В моей истории любви погасли свечи, и я забыт.

0: Реклама.
1: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не

0: Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Комиссия Министерства сообщений отчиталась о кибератаке на Дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении, возможности устранения

0: специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам.
1: Про Ригу.
0: Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!
2: Нет, не надо слов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Добрая душа.
2: Ты добрая душа. Желаю

0: Автомонитор.
1: Пожалуй, уже можем подводить итог вечернего часа пик в латвийской столице. Он близок к своему завершению. После 7 баллов на максимуме в половине шестого пробки расти перестали и к этой минуте потеряли более 40%. Поэтому в среднем по городу 4 балла и практически нигде не осталось заторов, превышающих 10 минут. Напомню, что на выходных продолжится всеевропейская акция безопасности движения RoadPol. Полиция будет следить не только за соблюдением скоростного режима, а также обратит внимание на ремни безопасности и детские сиденья. Кроме того, в сфере внимания соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями электрогаджетов. И еще, работы, которые велись по вечерам и ночам на Лепойском шоссе А9 и перекрывался для движения мост через реку Лелупе, на выходных будет открыт для движения круглые сутки. Ремонт продолжится на следующей неделе с перекрытием точно так же с 8 вечера до 6 утра. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошо провести выходные, а тем, кто в пути, безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок-бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.

Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которое применяется в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 19 сентября. Морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,29. Lidl стоит того.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Остановка.
1: Когда едешь за рулем домой и думаешь, чтобы приготовить вкусного, свиные ребра в духовке могут стать отличным выбором с хрустящей корочкой и мягким мясом. Если хотите добиться того, чтобы ребрышки были действительно сочными и нежными, начните с подготовки. Маринад готовится просто. Соедините с солью чеснок, черный молотый перец и паприку. Добавьте оливковое масло, немного кетчупа, горчицы, мед и тщательно перемешайте. Полейте ребра маринадом, вотрите в мясо и оставьте мариноваться минимум на 30 минут. А если есть возможность, тогда на пару часов. После этого оберните ребра фольгой в два слоя, чтобы не вытекал сок. Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте ребра на среднюю полку. Готовьте в фольге около 2,5 часов, а затем аккуратно разверните фольгу и обильно смажьте ребрышки глазурью. Потом запеките еще около 15 минут до легкой корочки при 200 градусах. Когда мясо будет легко отделяться от костей, а внутри прозрачный сок, тогда ребра готовы. Подавать можно с салатом из свежих овощей, печеной картошкой или просто с зеленью. И пусть ваша дорога домой заканчивается теплым ужином. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums, dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. Вокзалы одиноких душ.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Вы слушаете «Суперхиты» авторадио «Латвия».
6: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия.
0: Четвертое место.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Два начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.
3: В эфире главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Коммивояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев «Макдоналд», где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс». Это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Рост мирового автопарка.
1: В настоящее время на Земле эксплуатируется более 1 миллиарда автомобилей. Рост мирового автопарка продолжается за счет увеличения продаж новых автомобилей в странах, таких как Китай и США.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Нет тебя прекраснее. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня на первом автомобильном открываем еще одно новое для наших слушателей имя. Группа «Харизма», у которой состоялась премьера песни «Неугомонная», отличается от привычных бойсбендов. Участники коллектива не только вокалисты, но и профессиональные актеры. Поэтому каждое выступление для них — это маленький спектакль. Здесь важны музыка, характер, движение и эмоции. В составе «Харизмы» 4 молодых артиста — Никита Костюкевич, Владислав Сазонов, Кирилл Кучинский и Сергей Ищук. Коллектив много выступает, участвует в телевизионных программах и постепенно расширяет свою аудиторию. Теперь пришло время познакомиться с «Харизмой» нашим слушателям. Возможно, эта песня станет для группы первым шагом к постоянному месту в нашем эфире. Встречайте! Группа «Харизма». Неугомонная.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Вчера. Запись выступления июнь 2015 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: тряслись терем с дворцом, кто-то занял.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. 75% всех автомобилей, произведенных компанией Rolls-Royce, все еще находятся в эксплуатации. Кажется, владельцы Rolls-Royce очень любят свои машины. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Mon amour.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дима Билан. Я просто люблю тебя. Живое выступление 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Такси. Живое выступление 2017 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подругу.

ясными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг,

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

день обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет твой мир ее глаза.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: отец, спроси, отвечу. Ведь когда-нибудь ответить не смогу.
1: И сегодня в храме я поставлю свечку. Слышишь, батя?

гитару он настраивал.